группа, еще раньше парень, который в полной мере только в прошлом году появился на большой сцене, а уже влюбил в свою музыку десятки миллионов слушателей по всему миру. Это Алекс Уоррен и трек «Fever Dream». Не пропусти.

не ждать. Вот такое предложение от Мари Краммери здесь на радиостанции номер один в России. Но, если честно, то подождать все-таки немного придется, потому что майская стартует

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты.
1: 30 минут.
0: Все так, грядущие полчаса разговоров не будет, а вот музыки будет много, это я обещаю. За это время мы услышим Биби Рексу легендарных Faithless New Religion.

Alex Alta, One and Two. И это далеко не все, что ждет впереди, так что включаем режим больше хитов и больше музыки. Полный вперед.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

напомню, что уже четверг, в календаре 7 мая, плавно подбираемся к еще одному трехдневному уикенду, на который, надеюсь, у всех планы уже построены, и самое главное, на эти три дня не забываем с собой Европу Плюс, которая позаботится о правильном саундтреке и снабдит отличной музыкой, которая в наших запасах не заканчивается никогда. Например, уже прямо сейчас послушаем еще одну отменную подборку, в которую я включил Ваню Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть», еще обещали быть Минелли, Рехаб с треком «Deep Sea», а еще раньше электронщики из Франции Offenbach, трек «Miles Away», не

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Direction, Zayn Malik, Die For Me. Все это и не только. Специально для тебя здесь на Европе Плюс в ближайшие полчаса.

зелен, варь.

из ярчайших представителей немецкой поп-сцены Offenbach и Hit Be Mine. И все это мы послушаем уже в компании Тимура Бодрова, который буквально через 10 минут

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столицы 6.

каникул взаимности. А как насчет того, чтобы жить здесь и сейчас, быть счастливыми здесь и сейчас? Так что давайте сделаем этот день самым лучшим. А сегодня у нас что? Май, 7 число, четверг. Здесь Европа Плюс, и мы делаем все возможное, чтобы вы классно себя чувствовали. Скоро поставлю трек, недавний лидер Еврохит ТОП 40 Broken Strings и утренний хит про спорт, про бег I Run от Haven и Caitlyn Aragon.

0: который я с вами буду слушать на максимально допустимой громкости в этот ранний час. Это супер песня, это взрывной поп-рок гимн о любви, которая сбивает с ног. Называется произведение «Fever Dream», исполняет Алекс Уоррен. Дождитесь.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река Парк»,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: «Река Парк». 66-27-66.
3: Исправить прикус? Стоматология «Стоматоша». Брекеты. Стоматология «Стоматоша». Ровные зубки. «Стоматоша». Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
4: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: принять. Целую ванну принять. Swim BTS только что на Европе Плюс. Ну, а я желаю себе, вам всем, плыть по течению удачи сегодня. Тем более, что финишная прямая, выходные уже совсем близко.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Медуза и Don't Wanna Go Home. Where's Your Head At в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент Aspire и Love Again.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: столице 7.00. Слушаем новости, слушаем Марата Бекметова.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Росстат сообщил о недельной дефляции в России. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России по футболу и названы самые популярные города для аренды жилья на праздники. Об этом прямо сейчас. Итак, Росстат сообщила о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США указал на высокую вероятность заключения сделки. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами в овальном кабинете. При этом глава Белого дома отметил, что не устанавливает крайнего срока в переговорах с Тегераном, но уверен в заключении сделки. Дональд Трамп ранее назвал условия для соглашения между США и Ираном – это передача Вашингтону находящегося у Тегерана обогащенного урана. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил тогда сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушает больше половины россиян, а для 12% оно является источником информации. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая накануне на домашнем стадионе «Красно-белых» в Москве, завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и столичным «Динамо». Их первая встреча завершилась со счетом 0-0. Ответная игра пройдет сегодня в Краснодаре. Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». Названы самые популярные российские города для аренды жилья на предстоящие праздники. В топ-5 по спросу вошли Казань, Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород. Так, средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Казани составила почти 7 тысяч, в Нижнем – 6,5, в Питере и Москве – по 6 тысяч, а в Волгограде – 5,5 тысяч рублей. Чаще всего пользователи бронируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В свою очередь, в сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Подмосковье, где стоимость суток проживания составляет от 20 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская у и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: Шуманское «У» на Европе Плюс.
1: Так ты сегодня, ребята, день радио и связи. Но поскольку связь, скажем, мягко немного сбоит, радио работает превосходно, поэтому, ребята, с днем радио! Вот, ну и также отдельно, спасибо, отдельно поздравляю вас с тем, что стартовала майская У. Привет, салам и зен, я Тимур Бодров, пришел ставить хиты, улыбки дарить и подарки. Значит, этим утром есть для вас кинопроектор.

0: 4120 рублей. Да, 4120 рублей. Такая сумма для вас заготовлена. Вот именно после нее прозвучит сигнал «Стоп, игра». Такая вот вам подсказка, которая пригодится после 9.00 в игре на повышение. А сейчас в Москве 7.06. Всем майское у.
1: Майское у на Европе+.

0: дачных опен-эйров в предстоящем майске, то вот, обратите внимание. По-моему, идеальный гимн для летних вечеринок, танцполов. Jamaican Bam Bam от французских ребят Ужель и Солто. Такое вот регги-наследие в современном клубном звучании. Спасибо им. Ну и сменим пластинку. Далее в майском у Евроденс Miles Away и классика хип-хопа Эминема и Рианы.
1: Реклама. Здравствуйте, меня зовут Сергей Тихун. Я директор компании «Строительный Трест». Мы предлагаем широкий выбор новых квартир в разных районах города по привлекательным ценам и с удобными вариантами оплаты. Подробности по телефону 60 79 80. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Строительный Трест» номер 9.
2: Для деловых и занятых.
3: Для экономных.
4: Для заботящихся о своем здоровье.
2: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. www.vliga.com.
5: ООО «Эльба», Угарин, 125-443, 16.02. Кострома, улица Галичская, 119А.
6: Как же скучно.
7: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
8: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
9: А я получу профориентацию в сфере IT.
10: Приходи в Академию ТОП.
11: Подробности, запись по телефону 23 10 70.
12: Больше хитов, больше музыки.
13: Рекламная служба в Ярославле 680 880.

говорится, ложка – это маленькая ложь. Об этом Риана и Eminem в истории «Love the way you lie». Вот, а сейчас в нашем эфире самые честные звезды.

замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все. Берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах повлиять на что-то. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Так, водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания. Они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: я, Тимур Бодров, призываю вас звонить прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. Если я это делаю, если вас призываю, то звонить нужно незамедлительно. Незамедлительно, потому что я уверен, вы же хотите выиграть смарт-часы, да? Хотите. Далее у нас игра «Кто куда?». Будем путешествовать по городам России. А пока жду именно твоего звонка. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Ищите все для дома и сада? В ТК «Тандем» растения, садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база – все в дом. Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Ярославль, Полушкина, роща 9, строение 14.
2: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис, услуги оказываются перевозчиками 0+.
3: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
4: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются...

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Так, ребята, кто куда? А мы приветствуем нашу слушательницу из Нальчика. Сабина на проводе. Сабина, доброе утро, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, конечно, Кабардино-Балкария, Нальчик, ну, мекка для путешествий. Я, правда, там еще ни разу не был. Ну, вот давай так, Сабина, если я приеду в Нальчик, куда мне нужно идти в первую очередь? Вот сразу, а?
2: В первую очередь, конечно же, наш парк замечательный. Это Жукинский сад называется. Ну, а дальше у нас горы рядом, при Эльбрусе, поэтому милости...
1: Поднималась на Эльбрус, Сабина?
2: Нет.
1: Еще нет. Ай-яй-яй. Так, ребята, значит, кто куда? Сабина, мы сейчас с тобой отправляемся в город Уфу. Уфа, столица рока, рэпа. Значит, не буду называть всех артистов из этого города. Вы наверняка и сами их знаете. Вот. А мы с тобой поговорим о башкирской традиционной кухне. Сейчас задам вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь смарт-часы. Готова ли ты слушать мой вопрос?
2: Да, готова.
1: Отлично, отлично. Значит, вопрос такой. Как называется тонкая лепешка из пресного теста, фаршированная картофельным пюре с добавлением сливочного масла, лука и других ингредиентов? Значит, блюдо башкирской кухни. Это блюдо называется эчпачмак или кыстыбы.
2: Ага.
1: Угу. Эчпачмак или кыстыбы.
2: А.
1: Сабина.
2: Так. Думаю, первый вариант, может.
1: Очень плохая связь, не слышно, непонятно. Еще раз, эчпачмак или кыстыбы?
2: Кыстыбы, наверное.
1: Абсолютно верно! Где аплодисменты? Кыстыбы. Именно так оно и называется. В общем, и что это все значит? Во-первых, Сабина, я прямо сейчас с удовольствием, с радостью дарю тебе смарт-часы в память о нашем знакомстве.
2: Спасибо.
1: Вот, о нашем виртуальном путешествии. Спасибо. В Башкортостан, в Уфу. Ну и давай сгоняем. Я в Нальчик, ты в Уфу, собственно, чтобы попробовать кыстыбы. И эчпачмак тоже. Договорились?
2: Ага, договорились. Спасибо.
1: Спасибо тебе, Сабина. Нальчику огромный привет. Ребята, продолжаем это утро. Встречаем Энрике Иглесиаса.

0: Just My, песня, которая помогла Бруно Марсу установить рекорд. Это его 10-й хит номер один в родном чарте синглов, билборде. В общем, парни, мы поздравляем. Вот. Но приятнее, кстати, то, что Бруно Марс стал номером один в нашем Еврохит ТОП-40. Да, чарт завтра стартует в 14.00. Голосовать на europoplus.ru.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит «Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europoplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые.

инъекции адреналина и беззаботности. Вот. Ну и как хорошо, что сегодня пятница, завтра пятница, впереди майские выходные, и мы сможем осуществить все наши смелые дерзкие планы. А пока, ребята, начинаем второй час майского утра.

0: Европейской столице 8.00. Ну, бог новостей, Марат Бикметов здесь.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. МВД передадут часть полномочий в сфере трудовой миграции. Аэрофлот ограничил провоз пауэрбанков на своих рейсах. И телеканал Fox ищет главного зрителя чемпионата мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, Кабмин планирует передать МВД часть полномочий в сфере трудовой миграции. Министерство будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы из числа квалифицированных специалистов смогут получать вид на жительство без предоставления разрешения на временное проживание. Также МВД станет определять, на какие профессии трудовых мигрантов квалифицированных специалистов не будут распространяться квоты по выдаче разрешения на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. В Рио главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Действующий состав Кабмина при этом не прекращает работу. Министры продолжат исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Напомню, Щукин был назначен в Рио главы Дагестана в понедельник указом президента. До этого он занимал должность председателя Верховного суда республики. Ранее руководивший Дагестаном Сергей Меликов ушел с должности по собственному желанию. Аэрофлот запретил провоз на своих рейсах более 2 пауэрбанков. Их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту, сообщили в пресс-службе перевозчика. Кроме того, запрещено использование аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла. Отмечается также, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Сегодня в России отмечается День радио. Кажется, еще недавно Попов и Маркони пытались преобразовать речь человека в электромагнитные колебания. Около 100 лет назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Ну а сегодня радио, ТВ, интернет, мобильная и спутниковая связь стали уже естественными атрибутами жизни человека. Отмечу, что День радио – праздник работников всех отраслей связи – радио, телевидение, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. Телеканал Fox ищет главного зрителя грядущего чемпионата мира по футболу. Турнир, напомню, стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике. Для главного болельщика оборудует специальное место в Нью-Йорке. Его задача, как пишет РБК, посмотреть все 104 матча Мундиаля, а также публиковать контент на протяжении всего турнира. Минута просмотра при этом оценивается в 5 с небольшим долларов, а один матч – в $480. Таким образом, за 39 дней чемпионата мира болельщик сможет заработать 50 тысяч долларов, это больше 3 700 000 рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки, евро также в минусе 88 рублей и 6 копеек. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: русская Бейонсе. Мари Краймбрери. Русская Бейонсе. Да, и возможно, это не так страшно, как тот факт, что русским Джей-Зи тогда станет кто? Дава? Окей, сомнительно. Ладно, ладно, я шучу. Ребята, привет еще раз. Я Тимур Бодров, это Майская У. И далее, кстати, рэпа намерен добавить. Скоро у нас тут Френч Монтана и его Ever Since You Left Me, I Went Deaf.
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
2: Полировка стекол. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Кардиант, Ярославский шинный завод, приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
8: Один сеанс отдыха головы, и ты забудешь, что такое напряжение. За полтора часа обеспечены мурашки, приятные ощущения и воспоминания вокспа.
9: Как же скучно!
10: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
11: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
12: А я получу профориентацию в сфере IT.
13: Приходи в Академию ТОП.
14: Подробности запись по телефону 23 10 70.
15: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
16: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
17: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
18: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
19: Мобильное приложение Европы Плюс.
20: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
21: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
22: Больше хитов, больше музыки.
23: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
24: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе сегодня чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Won't You Stay. Да, не уходи, побудь со мною. И мало того, что не уходи, так еще и звони. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495, потому что далее в майском У игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Да, сегодняшнего дня фильм этот на больших экранах, и в честь этого события буду скоро дарить кинопроектор и конструктор «Лего». Так что звони, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Филиал Россети «Центр Ярэнерго» приглашает на вакансии. Инженер, мастер, электромонтеры по распределительным электросетям и электросчетчикам. Проводим обучение. Работа во всех районах Ярославской области. Телефон в Ярославле 78 10 37.
2: Ищите бытовую технику? В ТК «Тандем» все в одном месте. Встраиваемая, крупная и мелкая техника для кухни и дома. Все в дом. Выбирайте лучшее для уюта и комфорта уже сегодня. Ярославль, Полушкина, роща 9, строение 14.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Для деловых и занятых.
6: Для экономных.
7: Для заботящихся о своем здоровье.
5: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
8: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
9: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
10: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Давайте знакомиться, с кем мы тут у подножья волшебного дерева встречаемся. Во-первых, с нами из Санкт-Петербурга Кирилл. Кирюха, привет, доброе утро.
2: Привет!
1: Привет, привет. И также доброе утро мы говорим Светлане. И представляете, она тоже из Санкт-Петербурга. Привет, Света!
3: Доброе утро всем.
1: Доброе утро, доброе утро. Значит, ребята, что мы с вами делаем? Мы взбираемся на это самое волшебное дерево, и вам нужно открыть сокровищницу. Значит, кто окажется выше... Давайте так. Чтобы оказаться выше, вот, нужно подобрать больше слов рифм к слову заклинания. Значит, рифмы. Понимаете, да, что такое? Там дракон, телефон, патефон, рубикон, бекон, силикон. Вот, кто больше слов в рифму назвал, тот и получает суперприз. А суперприз — это крутой кинопроектор. Но поскольку игра у нас волшебная, второй участник тоже без подарка не останется. Ему я с любовью и радостью вручу набор Лего. Значит, слово заклинание сейчас озвучу. Ну и давайте, я думаю, что девушки у нас вперед идут. Начинает первыми. Света, не против начать?
3: Не против.
1: Отлично. Значит, вот оно слово заклинание, которому тебе нужно подбирать рифмы вместе с Кириллом. Это слово портал. Погнали. Света.
3: Квартал.
1: Портал, квартал. Отлично. Кирилл.
2: Наповал.
1: Еще раз.
2: Наповал.
1: Наповал. Хорошо. Света.
3: Занимал.
1: Окей.
2: Сериал.
1: Сериал. Дальше.
3: Пенал.
1: Света, пенал. Кирилл.
2: Самосвал.
1: Самосвал. Света.
3: Металл.
1: Металл. Кирилл.
2: Терминал.
1: Терминал. Света.
3: Сериал.
1: Сериал. Кирилл.
2: Был.
1: А, ой, был, говорит. Света.
2: Я называл.
1: Света.
3: Квартал.
1: Тоже был. Что это значит?
2: Все.
1: У нас сегодня побеждает Кирилл, ребята! Кириллу я под наши бурные аплодисменты. Где аплодисменты? Вот они. Собственно, и вручаю кинопроектор. Вот, но Светлана, Света. Света, и для тебя есть подарок, как я уже и говорил. Конструктор Лего твой в память о нашем знакомстве, встречи и в память о фильме «Вверх по волшебному дереву», который, я надеюсь, ты обязательно посмотришь в эти выходные. Ребята, спасибо вам, Кирилл, Света, вы классные. И привет Санкт-Петербургу. И да, обязательно, ребята, встречаемся в эти выходные в кино на больших экранах, смотрим семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
0: Майское У на Европе Плюс.

0: вот переслушивать оригинал. Оригинал-то Insomnia от группы Faithless, 95-го года трек. Да, Insomnia — одно из самых влиятельных произведений в истории электронной музыки. И вот этот легендарный прыгающий звук пиццикато цитировала Биби Рекса в отзвучавшем треке New Religion. New Religion. Окей, 8.50, точное московское. Мы продолжим майское ускоро. Продолжим в ритмах кей-попа. Ждем группу Айв и их супер Nova Love.
1: Реклама.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: на Спрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-466-89-840. Город Москва.
2: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
3: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12 плюс. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вернуться в прошлое, бывшую вернуть. Вот, а мы, наоборот, мечтаем о перемотке. Я вот подумал, вот бы время перемотать часов на 35 вперед, чтобы сразу в вечере пятницы оказаться, а? Как вам такое, ребята? Или не надо? Не надо, потому что предвкушение счастья – это уже счастье. Наслаждаемся моментом и начинаем третий час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять утра в Ярославле. Время новостей. Европа Плюс.
3: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Для лиц старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Алексей Цирков. Здравствуйте. В Ярославской области вновь заработает санитарная авиация. Абитуриенты могут подать документы в вузы онлайн через госуслуги. Шествие бессмертного полка в Ярославле пройдет 9 мая. Об этом прямо сейчас.
4: Спонсор выпуска – ООО «СИМ Ярославль».
2: Абитуриенты в этом году могут подать документы онлайн через госуслуги в 1717 вузов страны. При этом остаются и традиционные способы – лично или по почте. На портале можно отслеживать статус заявления, конкурсные списки и приказы о зачислении. Там же подается согласие на зачисление. Его можно отозвать и перенаправить в другой вуз. Для этого нужно сформировать цифровой профиль и загрузить документы об образовании, льготы и индивидуальные достижения. В Ярославской области заключили контракт на санитарную авиацию. В этом году запланировано 47 вылетов. Эвакуировать пациентов будут на вертолете «Ансат». Он оснащен медицинской техникой экспертного класса и может садиться прямо у больниц. Служба работает с 2021 года. В прошлом году помощь получили 47 человек, включая 7 детей. В Ярославской области почти 40 тысяч человек уже пользуются приложением госуслуги «Моя школа». Оно помогает родителям узнавать об оценках или расписании кружков. Раз в две недели сервис автоматически присылает отчет с динамикой успеваемости. В ближайшее время появятся новые функции «Где ребенок», «Геолокация на карте» и «Голосовое управление через колонку с Алисой». Также можно будет создавать списки дел. Вход только через учетную запись на госуслугах, все данные защищены. 9 мая в Ярославле вновь пройдет бессмертный полк. Сбор участников в половине 10 утра на пересечении Советской и Республиканской. Колонна начнет движение в 10:30 по улице Советской до Советской площади. Протяженность маршрута около 1,5 километра. Для жителей других городов организуют доставку автобусами. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, небольшой дождь, днем 13-14, вечером 10-14 градусов. Ветер северо-восточный, всего 3 метра в секунду, почти не мешает. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть, завтра пятница, а там и выходные.
4: В дилерском центре «Москвич-7» Ярославль стартовало выгодное предложение. Кроссоверы «Москвич» от 1 миллиона 548 тысяч рублей. Специалисты отмечают, кроссовер за такую цену – большая редкость. Количество машин по акции ограничено. Полушкина роща, дом 11.
2: Это были новости на Европе Плюс, а прямо сейчас – «Бригада У».
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Places, это Тиесто, как бы намекает, как бы сообщает, мол, ребята, вторые майские на носу, если планируете отправиться в эти самые прекрасные места, билеты брать надо незамедлительно.
1: Да.
0: Парк Рускеала, я не знаю, там Куршская коса, Сулакский каньон ждут вас, ждут нас. Вот, так что удачи с путешествиями. Ну а нас ждет в майском Алекс Уоррен. Не пропустите превосходную новинку Fever Dream.
2: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
3: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
4: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
10: Пока ты сомневаешься, кто-то лежа под теплыми струйками воды уже забывает обо всем в Окспа на Ленина, 11.
11: Как же скучно!
12: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
13: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
14: А я получу профориентацию в сфере IT.
15: Приходи в Академию ТОП.
16: Подробности запись по телефону 23 10 70.
17: europaplus.ru.
18: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
19: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
18: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
19: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
18: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
20: 12+.
21: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
22: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: хит, да, ребята? Культовый хит «Living La Vida Loca». Трек, под который невозможно просто стоять и просто чистить зубы. Рики Мартин заряжает уверенностью в своей неотразимости. Насладимся песней до конца, давайте, а? Ну, кайф.
1: Гороскоп в майском У.
0: Так, 7 мая, поздравляю с днем радио и связи и рассказываю. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в... Не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас сегодня пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Классного дня!

0: вообще, лучше, конечно, плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Вот. Хотя, давайте, у нас не будет ни того, ни другого. Ой, пусть уж лучше у вас сегодня, ребята, будут деньги. Деньги, которые вы или кто-то из вас сейчас выиграет в игре на повышение. Тем более в игре на повышение сегодня, помимо базовой суммы, есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Как попасть в игру на повышение? Звонить прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
1: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Рекопарк. 66-27-66.
3: Исправить прикус? Стоматология «Стоматоша». Брекеты. Стоматология «Стоматоша». Ровные зубки. «Стоматоша».
4: Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
5: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать. Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
6: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
8: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
6: Мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
9: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Марина.
3: Да,
2: Марина,
3: алло.
2: Привет. Чувствуешь запах?
3: Привет.
2: Чувствуешь ли ты запах?
3: Запах денег, наверное.
2: Раскусила! Да, запах денег, потому что мы, Марина, сейчас с тобой спускаемся в наше денежное хранилище в игре на повышение. Значит, тебе, Мариночка, предстоит... Но мы в предвкушении. Я чувствую это. Значит, тебе предстоит открывать ячейки наши одна за другой. Одна за другой. Там одна сумма, другая сумма. Значит, и... Нужно вовремя остановиться. Ну, давай так, значит, там идут деньги, но помимо основной суммы, также ты можешь получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но вдруг, открыв какую-то из ячеек, мы услышим стоп-игра, это значит, все пропало. Марина, все пропало, все деньги сгорели, и бонусная сумма, и основная. Вот, так что будь аккуратна, будь внимательна. На все про все, на весь твой поход, одна минута. Готова?
3: Готово.
2: Итак, первая ячейка. Я даже думаю, спрашивать не нужно. Конечно же, открываем ее.
1: 1090 рублей.
2: Стартовая сумма 1090 рублей. Идем дальше.
3: Да.
2: Конечно же, идем дальше. Итак, следующая ячейка.
1: 2660 рублей.
2: 2660 рублей. И тут посмотри.
1: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус еще тут рядом.
3: Да.
2: Значит, 12 660 рублей. И давай, идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: Слушай, ну... Ты подсказку пропустила, видимо. Ну, рискнем еще. Есть 15 секунд.
3: Давай, рискнем.
2: Рискнем, давай. Значит, рискнем...
1: 3220 рублей.
2: И идем... Да нет, уже никуда мы не идем, все.
3: Нет, все.

0: 8-9-6-7-200-20-220. Хочешь ли ты, Марина, узнать, что было в следующей ячейке, которую, в принципе, ты могла еще успеть открыть?
1: Да, интересно.
0: Смотри, значит, в следующей ячейке была...
2: 4120 рублей.
0: Сумма в 4120 рублей. Неплохо, неплохо. Ну, разница небольшая, и поэтому 13220 вполне себе достойная сумма. Я тебя поздравляю и радуюсь.
1: Спасибо, ура!
0: Спасибо тебе, Марина. Классных майских, классного дня. Слушай Европа Плюс. И да, ребята, если вы не поняли, что нужно сделать, чтобы легко ориентироваться в нашем денежном хранилище, нужно не пропустить подсказку. В 7 с копейками Тимур Бобров выходит и говорит, значит, сегодня в игре на повышение такая сумма, после которой нужно остановиться. Так что завтра в 7.00 не пропустите подсказку и до встречи в игре на повышение.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Игра на повышение.

0: По-моему, это достойное хит-продолжение для Тедди Свимса после песен «Lose Control», «The Door». Обожаю этот хит. Мистер Know It All, Тедди Свимс. Спасибо ему за классную музыку. А финалить майское у будем при участии Демиану Давида и группы Madcon.
1: Реклама.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: и доставку.
1: А вот торговый перекресток. ОГРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вот что, ребята, хочется сказать сегодня в день радио и связи. Пусть как можно меньше будет ситуаций, когда мы будем терять связь. И пусть не будет дырок в эфире нашем, радийном. Ребята, поздравляю нас всех с нашим общим праздником. Слушайте Европа Плюс, не пропустите завтра Майское У. Я Тимур Бодров, а далее на Европа Плюс. Как вы любите, еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве.
3: Европа, Европа Плюс.
2: Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Мобильный интернет и СМС ограничат в Москве 9 мая. Росстат сообщил о недельной дефляции в России, и Абхазия стала самым выгодным направлением на майские праздники. Об этом прямо сейчас. Ограничивать мобильный интернет в Москве сегодня и завтра не планируется. Однако при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом заявили в Минцифры. В министерстве уточнили, что в субботу, 9 мая, доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС-сообщений в Москве, будет временно ограничен. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. По итогам января и февраля почти 20% банков в России стали убыточными. С начала года, по данным ЦБ, количество таких кредитных организаций выросло с 34 до 60. В основном речь идет о небольших банках. Их совокупная доля в активах не превышает 1%. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с жесткой денежно-кредитной политикой. На этом фоне крупные банки сохраняют прибыльность. В то же время небольшие игроки рынка сталкиваются с финансовыми трудностями. Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушают более половины россиян, а для 12% радио является источником информации. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Как сообщили в ассоциации туроператоров, средний чек на туры туда составил 66 тысяч рублей. Второе место среди самых бюджетных направлений на майские праздники заняла Россия. Здесь средний чек путешественников был 75 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 выгодных направлений вошли Беларусь, Вьетнам и Таиланд. Однако в Азию средний чек начинается от 160 тысяч. При этом Турция в текущем году не вошла в рейтинг бюджетного отдыха. Средняя стоимость такого недельного тура на двоих в празднике достигла 170 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Саша Гордеев. Всем прекрасного дня.

зелен, варь.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас, 9:21 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Ну, в настроении уже, наверное, появляются намеки на приближающуюся очередную порцию майских выходных. Так что, да, планы уже построены, доберемся легко. И, конечно же, под лучшую музыку. Заряжает лето в ближайшие минуты Хужель. Слышим Jamaican и дождемся Сабрину Карпентер. Эспрессо здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Оклейка пленкой. В рефреш детейлинг.
4: Врум-врум.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.
7: Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Уже летел то на Европе Плюс, Jamaican. Ну, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, так же тепло и солнечно, как у нас в Москве. Практически ямайская погода. Приобретаем загар потихоньку. Ну и горячие хиты, конечно, продолжают играть здесь на Европе Плюс. Впереди у нас Оффенбах, услышим Miles Away. И дождемся Боба Синклара и Кайзу. I Can't Wait. Совсем скоро.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Рекопарк. 66-27-66.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92-92-33.
3: Росстрой.
4: 92-92-33.
5: Реалайз. Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника Реалайз приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно.
6: 920303. 920303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Исправить прикус – стоматология «Стоматоша». Брекеты – стоматология «Стоматоша». Ровные зубки – «Стоматоша».
8: Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
9: Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице.
10: Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
11: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это более 3,5 миллионов друзей.
13: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
14: Подвещим!
15: Это Антон Камолов,
16: Артур и Саша.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
15: договорить здесь.
17: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.
19: Больше хитов, больше музыки.
20: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд. Согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль.
11: Привычные траты, ежедневная выгода
10: с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: Это волшебное дерево.
13: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
14: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
1: Европаплюс.ру.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
16: Дальше только хиты.
17: 30 минут.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

Доминик Файк на Европе Плюс и песня, которая прославила его спустя аж 8 лет после того, как она была выпущена. Baby Doll. Все благодаря соцсетям, конечно же. Можно поддержать и в нашем чарте тоже Baby Doll. Заходите, голосуйте на сайте europlus.ru. Завтра Алекс Мануилов уже будет подводить музыкальные итоги недели с 14 до 16. Обязательно подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. Пока же. Движемся далее вместе с Али Фарбен. Услышим Body Talk и дождемся Сержа Дивана. Addicted. Скоро-скоро.

0: Кстати, уже начались выходные, и нужно побольше электронной и танцевальной музыки. Можете зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residents Top Club Chart. Там очень много классных дэнс-ритмов, всегда можно подключиться, так что welcome, пока же. Двинемся дальше вместе с Tokyo Hotel, слышим California Nights и дождемся Sony Fandera, Think About Us, уже через пару минут.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
1: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Рекопарк. 66-27-66.
3: Исправить прикус? Стоматология «Стоматоша». Брекеты. Стоматология «Стоматоша». Ровные зубки. «Стоматоша».
4: Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
5: Беру пассажиров по пути.
6: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
7: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
9: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Без остановок. Лучшие хиты в ближайшие полчаса на Европе плюс. Ловите в это время Леони, Келлен Скотт с

0: тоже здесь. Be Mine. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица. Полдень.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс, Broken Heart, 12 часов и 21 минута в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Ну, настроение большого майского уикенда уже потихоньку начинает проникать. Это не удержишь, так что продвигаемся в направлении под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Артемаса, дождемся I Like The Way You Kiss Me. И Тиесто тоже здесь, Beautiful Places на Европе Плюс.
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru. Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника «Реалайз» приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно. 920303. 920303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры. В квартале Тверицы.
3: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92-92-33.
4: Росстрой.
5: 92-92-33.
6: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
7: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Рекламная служба в Ярославле. 680-880. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Тиесто недавно заявил, что хочет вернуться к той музыке, с которой когда-то начинал. Вот, видимо, примерно так это все и будет звучать. Beautiful Places называлась вещица. А дальше послушаем, как звучит свежий трек от Алекса Уоррена Fever Dream. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать на Европе Плюс.
1: Реклама. Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас! Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 75 салонов. Все для вашего уюта и комфорта только в ТК «Тандем». Ярославль, Полушкина, роща 9, строение 14.
2: Говорят, если встретишь ее, обретешь счастье и удачу. Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов Великий, Гостиный двор, фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Хедлайнеры события, диджеи и музыканты. Лилова, Мосс, Холли Молли, Майндо, Наташа Вокс, Сони Вайб и другие. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
3: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Подробности запись по телефону 23 10 70.
10: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг. Врум-врум. Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
10: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
12: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
10: Мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, хорошей погоды уже дождались. Выходных тоже дождемся. Настроение отличное. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Впереди у нас Джон Ньюман, Love Me Again. И Rehab Pelican тоже здесь. Лока-Лока. Совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Елка проще.
2: Может, проще надо.
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. УГРН 118-774-647-92-50.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Джон Ньюман и Европе Плюс и Love Me Again в финале часа. Продвигаемся далее, тоже не скучно. Еще больше классных хитов заряжаем. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ярославле 13 часов. Далее новости.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Радиоканал «Европа плюс Ярославль» для лиц старше 12 лет.
5: На «Европе плюс новости» с вами Алексей Цирков. Здравствуйте. В Ярославской области вновь заработает санитарная авиация. Абитуриенты могут подать документы в вузы онлайн через госуслуги. Шествие бессмертного полка в Ярославле пройдет 9 мая. Об этом прямо сейчас.
6: Спонсор выпуска ООО «СИМ Ярославль».
5: Абитуриенты в этом году могут подать документы онлайн через госуслуги в 1717 вузов страны. При этом остаются и традиционные способы – лично или по почте. На портале можно отслеживать статус заявления, конкурсные списки и приказы о зачислении. Там же подается согласие на зачисление. Его можно отозвать и перенаправить в другой вуз. Для этого нужно сформировать цифровой профиль и загрузить документы об образовании, льготы и индивидуальные достижения. В Ярославской области заключили контракт на санитарную авиацию. В этом году запланировано 47 вылетов. Эвакуировать пациентов будут на вертолете «Ансат». Он оснащен медицинской техникой экспертного класса и может садиться прямо у больниц. Служба работает с 2021 года. В прошлом году помощь получили 47 человек, включая 7 детей. В Ярославской области почти 40 тысяч человек уже пользуются приложением госуслуги «Моя школа». Оно помогает родителям узнавать об оценках или расписании кружков. Раз в 2 недели сервис автоматически присылает отчет с динамикой успеваемости. В ближайшее время появятся новые функции «Где ребенок», «Геолокация на карте» и «Голосовое управление через колонку с Алисой». Также можно будет создавать списки дел. Вход только через учетную запись на госуслугах, все данные защищены. 9 мая в Ярославле вновь пройдет бессмертный полк. Сбор участников в 9:30 утра на пересечении Советской и Республиканской. Колонна начнет движение в 10:30 по улице Советской до Советской площади. Протяженность маршрута около 1,5 километра. Присоединиться можно и онлайн, на сайте или через мини-приложение в соцсетях и Максе. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, небольшой дождь, днем 13-14, вечером 10-14 градусов. Ветер северо-восточный, всего 3 метра в секунду, почти не мешает. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть, завтра пятница, а там и выходные.
6: В дилерском центре «Москвич» СИМ Ярославль стартовало выгодное предложение. Кроссоверы «Москвич» от 1 миллиона 548 тысяч рублей. Специалисты отмечают, кроссовер за такую цену – большая редкость. Количество машин по акции ограничено. Полушкина роща, дом 11.
5: Новости на Европе Плюс подошли к концу. Всем хорошего дня. Далее онлайн.

Привет, это дневной онлайн на Европе Плюс, праздничный и не просто предпраздничный, а прям по-настоящему праздничный, поскольку сегодня отмечается Международный день радио и связи, с чем я с большим удовольствием всех поклонников хорошего радио и поздравляю. Европа Плюс звучит для того, чтобы твой день стал намного ярче и оказался очень продуктивным. Здесь же продуктивно встречаем ближайшую 60-минутку вместе с отличной музыкальной подборкой. Здесь New Religion, это трек от Bebe Rexha. Medusa и Dermot Kennedy и Paradise. Стартуем вместе с Pay to Exist и дарим тебе классные треки и возможность передать приветы в нашей группе ВКонтакте, выиграть билеты в кино уже в 13:40, ну и послушать, каким же обещает быть сегодняшний день с точки зрения звезд. Гороскоп в середине этого часа. С тобой Маша Ильинская. Присоединяйся.

0: Европа Плюс, Ярославль, группа ВКонтакте и твои приветы здесь под сегодняшним поздравительным постом или в личку сообщества. Присылай свои приветы и, что важно, поздравления будем читать до конца этого часа. Наша постоянная слушательница Кристина пишет: «Привет, Европа Плюс, с праздником, с днем радио вас и всех слушателей. Пусть музыка всегда будет самой классной и пусть все, кто хотят дозваниваться, обязательно дозваниваются». Ну и поздравляем. Спасибо, принято. Впереди Майли Сайрус и трек, который мы с удовольствием ставим здесь. End of the World. Делай громче.
1: Европа Плюс.

0: 20:19, уверенно движемся далее. А впереди здесь Оусиана и Край-Край и Оффенбах Miles Away. Не пропусти. Реклама.
1: Гардиант, Ярославский шинный завод, приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
2: Ты еще не пробовал Аквадугу? Тогда ты не знаешь, что такое настоящее расслабление. Приходи в Окспа на Ленина, 11.
1: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
4: Больше хитов, больше музыки.
5: Рекламная служба в Ярославле 680-880.

0: Гороскоп.
1: Лови гороскоп на Европе Плюс. На сегодня четверг и 7 мая. Овны, звезды советуют немного замедлиться и вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все. Поэтому

0: Вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания. Сегодня они вас точно не разочаруют. Но и рыбы, позвольте себе чуть больше, чем обычно разрешаете.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кинокайф на Европе Плюс дарит тебе классный шанс сходить в кино. Уютные кинозалы Киномакса сразу в двух районах нашего города. Выбирай фильм и иди вместе с Европой Плюс. Дозванивайся, Кинокайф уже совсем скоро, 97-105-1.
2: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ярославле и Ярославской области похолодало, плюс 14 градусов, переменная облачность и без осадков. К музыке через пару минут, уже совсем скоро, здесь в продолжении часа встречай Кункс и Galaxy. Дождись.
2: Реклама.
3: Вы создаете энергию, мы создаем условия. Филиал Россети Центр Яр-Энерго приглашает на работу профессионалов, инженеров, мастеров, электромонтеров. Светлое будущее начинается с вашего звонка. Телефон в Ярославле 78 10 37.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Беру пассажиров по пути.
9: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
10: Ищите все для отделки и интерьера? В ТК «Тандем» большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий, освещения и многое другое. Все для вашего идеального ремонта. В ТК «Тандем». Ярославль, Полушкина роща 9, строение 14.
4: Как же скучно.
11: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
12: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
13: А я получу профориентацию в сфере IT.
14: Приходи в Академию ТОП.
3: Подробности запись по телефону 23 10 70.
15: Больше хитов, больше музыки.
3: Рекламная служба в Ярославле 680 880.

0: Кинокайф на Европе плюс.
1: Кинокайф на Европе плюс, а это всегда два билета в кино по будням в 13:40. Ты дозваниваешься, а Кинокайф уже дарит тебе пригласительные билеты на самые классные кинопремьеры этой весны. У нас Юрий дозвонившийся. Юр, добрый день. Да, еще раз попытка, еще одна, да. Добрый день, Юрий.
2: Здравствуйте.
1: У нас с вами сегодня не с первого раза, но все получается. Ну что, Юрий, два билета в кино у вас. Мы вас очень поздравляем. И, кстати, спасибо какие большое планы? Вот что душа просит больше по жанру? Какой фильм?
2: Жена просит очень сильно на драму сходить, что пойдем смотреть.
1: О, ну вы подготовьтесь, что это не совсем романтическая комедия, да?
2: И, интересно.
1: Ну да, безусловно. Ох,
2: давайте как... только без спойлеров.
1: Я вам один спойлер скажу. Зендея там так хороша. Так что я думаю, что в любом случае, если что-то не поладится с сюжетом, вы будете любоваться ее красотой. Ну, с чем я вас и поздравляю. Не забывайте поглядывать спасибо на прекрасную супругу рядом. Поздравляем вас и отличных выходных вместе с Европой Плюс и Киномаксом. Ну, а Кинокайф вернется к тебе теперь уже во вторник. Не пропусти!
0: Кинокайф на Европе плюс.

Европа плюс, Ярославль, группа ВКонтакте и твои приветы здесь. Здесь сообщение от Михаила Сорина. Привет, Европа плюс. Поздравляю с праздником профессиональным всех любителей радио. Ну и большой привет, пожалуйста, передай привет моей любимой Надежде. Ну а мы движемся далее впереди Bruno Mars и I Just Might. Европа плюс.

0: Бруно Марс зафиналил сегодняшний дневной онлайн-праздничный. Сегодня, напоминаем, отмечается День радио. Поздравить нас теперь можно уже в вечернем онлайне. Здесь будет Алина Стефанова, принимает твои приветы и поздравления с 18 до 19. До конца часа здесь Печь Электро, Эва Макс, Майо Май. Всем классного дня. Маша Ильинская, Европа Плюс. Реклама.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
6: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
7: Тут

0: ладно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

0: Это было очень мило, очень трогательно, великолепная елка на Европе Плюс с хитом «Проще». Всем привет всем, сегодня 7 мая, в день радио. Меня зовут Алекс Мануилов, ну а на горизонте уже очень радиофоничные хиты у нас. Дестартный сериал «The Sound of Silence», «French Montana», услышим «Ever Since You Left Me», появится «Cat's Eye», впереди «Габриэла».
1: Реклама. Нам снова перенесли сдачу дома. Уже как в сериале. Ждешь продолжения. А строительный трест сдает точно в срок. На протяжении 10 лет.
2: Строительный трест. Дома с индивидуальным отоплением в разных районах города и различными вариантами оплат. Звони прямо сейчас. 60 79 80.
3: ООО «СЗ Строительный трест» номер 7. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
5: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Для деловых и занятых.
7: Для экономных.
8: Для заботящихся о своем здоровье.
6: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. Vliga.com.
9: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3-16-02. Кострома, улица Галическая, 119А.
10: Больше хитов, больше музыки.
11: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
12: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Невропес Доминик Файк. Дальше больше цветов, больше музыки. Дуа Липа. Впереди мод, но раньше, чуть пораньше, через пару минут. Эмин, Hello. Пятое место сейчас в Еврохит Топ 40, Европлюс. Но завтра может быть уже и самая вершина. Лучшие хиты этой недели в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Рекопарк. 66-27-66.
3: Исправить прикус? Стоматология «Стоматоша». Брекеты. Стоматология «Стоматоша». Ровные зубки. «Стоматоша». Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
4: Европа Плюс представляет. 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице.
5: Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
6: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
9: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: плюс.
1: Зеленый.

0: Blackburn будет обязательно с хитом Under. Avalon Roxton и новый трек, новый хит Vertigo. И только они составят компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15 часов.

0: Голосуем и поддерживаем любимые хиты. Это можно сделать прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Полировка стекол. В рефреш детейлинг.
2: Врум-врум. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.
4: Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: на Европе Плюс. BTS, у которых сейчас масштабный тур. С 7 по 10 мая выступают парни в Мексике, в Мехико-Сити. Билеты на три концерта раскупили за 37 минут. Везде, понятное дело, sold out. Да, BTS сейчас на нереальном подъеме. Это факт.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
1: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Рекопарк. 66-27-66.
3: Исправить прикус? Стоматология «Стоматоша». Брекеты. Стоматология «Стоматоша». Ровные зубки. «Стоматоша». Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
8: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. И на горизонте уже Plan B, впереди She Said. Клан Карусель, не заставит себя долго ждать, услышим Ride. Прокс, XTN и трогательная Paid to Exist. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрёсток».

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-570-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка.

0: настоящего мастера своего дела. Body Talk — это диджей-продюсер Али Фарбен. На Европе Плюс, а ведь когда-то Али Фарбен работал в обычном берлинском кафе, но надо отдать ему должное, до сих пор выпечка, булочки и прочее является его хобби по жизни, но главное, конечно, в его жизни — это музыка. Али Фарбен, Body Talk. 2 недели у нас в Еврохит Топ 40, сейчас 22 место, а завтра в пятницу, возможно, уже и в лучшие 20-ки хит-парада Европы Плюс. Первый шаг к вершине, как всегда, в 14 по московскому времени, завтра в пятницу. Не забудь.
1: Реклама. Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Компания Росстрой. Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92 92 33.
1: Росстрой.
2: 92 92 33.
3: Реалайз. Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника Реалайз приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно.
4: 920303. 920303.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Европаплюс.ру.
7: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
6: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
7: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
6: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
7: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
8: 12+.
9: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

профессионально, занимался, ну, целых 6 лет американским футболом, но музыка все же оказалась сильнее, о чем Тедди, уверен, нисколько не жалеет. А дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше.

0: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
1: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Еврохит ТОП 40. Ну, кстати, итоги этой недели уже завтра, в пятницу. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка, проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: начале часа следующего на Европе Плюс уже Зейн и его Die For Me. Между прочим, сейчас высокое второе место у нас в чарте в Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Ярославле 5 часов вечера. Время новостей.
3: Радиоканал «Европа плюс Ярославль» для лиц старше 12 лет.
2: На «Европе плюс новости» с вами Алексей Цирков. Здравствуйте. В Максе запустили чат-бот «Правовой ассистент педагога». Говорун отличается умом и сообразительностью теперь на детской площадке в центре Ярославля. «Локомотив» в финале. Расписание битвы за Кубок Гагарина. Об этом прямо сейчас.
4: Спонсор выпуска ООО «Сим Ярославль».
2: В мессенджере «Макс» стал доступен официальный чат-бот «Правовой ассистент педагога». Он помогает учителям защищать честь и достоинство. С момента запуска к нему обратились уже около 3500 уникальных пользователей. Самые популярные разделы – «Мои права как педагога», «Часто задаваемые вопросы» и «У меня произошел конфликт». В Минпросвещении обещают расширить функционал и базу знаний. Угличская и Богородицкая башни Ярославского Кремля засветились по-новому. На них установили архитектурно-художественную подсветку. Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. В ближайшее время подсветку смонтируют на Михайловской и Богоявленской башнях. Особенность системы – возможность менять цвет в зависимости от праздников и событий. Всего в регионе уже подсвечено 240 зданий и сооружений. Это повышает туристическую привлекательность и безопасность в темное время суток. На площади юности в Ярославле обновят детскую площадку. Вместо старого итальянского городка установят комплекс под названием «Птица-говорун» в честь персонажа из мультфильма «Тайна третьей планеты». Начальная цена контракта – 24,5 миллиона рублей, поставка под ключ. Проект уже вынесен на голосование по федеральной программе благоустройства. Если его одобрят, площадка станет тематическим пространством, которое точно привлечет семьи с детьми. Континентальная хоккейная лига утвердила даты и время начала матчей финальной серии Кубка Гагарина между Ярославским «Локомотивом» и Казанским «Акбарсом». Первые четыре встречи пройдут 11, 13, 15 и 17 мая. Пятница – день, когда даже пасмурное небо не способно испортить настроение, потому что впереди длинные выходные. По данным Яндекс.Погоды, завтра пасмурно без дождя. Утром 8-10, днем до плюс 11. Ветер довольно бодрый, так что куртку поплотнее не помешает.
4: В дилерском центре «Москвич» 7 Ярославль стартовало выгодное предложение. Кроссоверы «Москвич» от 1 миллиона 548 тысяч рублей. Специалисты отмечают, кроссовер за такую цену – большая редкость. Количество машин по акции ограничено. Полушкина роща, дом 11.
2: Новости на Европе Плюс закончились. Всем отличного вечера и классной музыки.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: где-то даже гипнотизирующая история Let Me Be на Европе Плюс Second Voice. Всем привет и отличного вечера под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Манойлов, а они уже очень скоро. Впереди Эмин, Нелли, Келли Роланд. Будет и Леони, приближающая своим треком выходные длинные. Видеотрек так и называется, просто и понятно, Weekend.
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте ярвернисаж.ру.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
6: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
7: 12+.
8: Рекламная служба в Ярославле. 680 880.

0: Бибер, Рекса и Фейслес на Европе Плюс и New Religion. Напомню, номер один сейчас у нас в Еврохит Топ 40 Европы Плюс. Завтра, возможно, второй раз номер один New Religion. Ну, посмотрим, не будем забегать вперед. А вот кого опередили Бибер, Рекса и Фейслес в нашем чарте, все подробности на europaplus.ru.
1: Реклама. Филиал Россети «Центр Ярэнерго» приглашает на вакансии. Инженер, мастер, электромонтеры по распределительным электросетям и электросчетчикам. Проводим обучение. Работа во всех районах Ярославской области. Телефон в Ярославле 78 10 37.
2: Ищите все для дома и сада? В ТК «Тандем» растения, садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база – все в дом. Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Ярославль, Полушкина роща 9, строение 14.
3: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
4: «Аквадуга Вокспа» на Ленина, 11. Это не просто мытье головы. Это мощный антистресс, который работает с первого сеанса.
5: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
6: Как же скучно.
7: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
8: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
9: А я получу профориентацию в сфере IT.
10: Приходи в Академию ТОП.
11: Подробности запись по телефону 23 10 70.
12: Оклейка пленкой. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
13: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
14: Это более 3,5 миллиона друзей.
13: Плейлисты Европа Плюс.
14: Новинки.
13: Видео со звездами.
14: Гороскоп.
13: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
15: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
16: Подпишем.
17: Это Антон Камолов,
18: Артур и Саша.
17: Если мы что-то не договорили в эфире,
18: можем
17: договорить здесь.
19: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
20: Радио номер один в России ВКонтакте.
21: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: California Nights на Европе Плюс, профи высочайшего класса Tokyo Hotel. 17:50 в Москве, до конца этого часа сначала Мардан, Джованни Ричи, а затем Глен Моррисон и трек с однозначно говорящим названием. Впереди Goodbye.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
5: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Это волшебное дерево.
12: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
13: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Брайан Моррисон на Европе Плюс «Goodbye». Но пусть будет так. «Goodbye» говорим этому часу. И, конечно, «Hello» следующему, где на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ярославле 18.00. Далее новости.
3: Европа Плюс.
4: Радиоканал «Европа Плюс Ярославль» для лиц старше 12 лет.
5: На Европе Плюс новости, с вами Алексей Цирков. Здравствуйте. В Максе запустили чат-бот «Правовой ассистент педагога». Говорун отличается умом и сообразительностью теперь на детской площадке в центре Ярославля. «Локомотив» в финале. Расписание битвы за Кубок Гагарина. Об этом прямо сейчас.
6: Спонсор выпуска ООО «СИМ Ярославль».
5: В мессенджере «Макс» стал доступен официальный чат-бот «Правовой ассистент педагога». Он помогает учителям защищать честь и достоинство. С момента запуска к нему обратились уже около 3500 уникальных пользователей. Самые популярные разделы – «Мои права как педагога», «Часто задаваемые вопросы» и «У меня произошел конфликт». В Минпросвещении обещают расширить функционал и базу знаний. Углическая и Богородицкая башни Ярославского Кремля засветились по-новому. На них установили архитектурно-художественную подсветку. Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. В ближайшее время подсветку смонтируют на Михайловской и Богоявленской башнях. Особенность системы – возможность менять цвет в зависимости от праздников и событий. Всего в регионе уже подсвечено 240 зданий и сооружений. Это повышает туристическую привлекательность и безопасность в темное время суток. На площади юности в Ярославле обновят детскую площадку. Вместо старого итальянского городка установят комплекс под названием «Птица-говорун» в честь персонажа из мультфильма «Тайна третьей планеты». Начальная цена контракта – 24,5 миллиона рублей. Поставка под ключ. Проект уже вынесен на голосование по федеральной программе благоустройства. Если его одобрят, площадка станет тематическим пространством, которое точно привлечет семьи с детьми. Континентальная хоккейная лига утвердила даты и время начала матчей финальной серии Кубка Гагарина между Ярославским «Локомотивом» и Казанским «Акбарсом». Первые четыре встречи пройдут 11, 13, 15 и 17 мая. В выходные дни матчи будут начинаться в 14.30, по будням в 19.00. Пятница – день, когда даже пасмурное небо не способно испортить настроение. Потому что впереди длинные выходные. По данным Яндекс.Погоды, завтра пасмурно без дождя. Утром 8-10, днем до плюс 11. Ветер довольно бодрый, так что куртку поплотнее не помешает.
6: В дилерском центре «Москвич» 7 Ярославля стартовало выгодное предложение. Кроссоверы «Москвич» от 1 миллиона 548 тысяч рублей. Специалисты отмечают, кроссовер за такую цену – большая редкость. Количество машин по акции ограничено. Полушкина роща, дом 11.
5: Это были новости онлайн. Продолжается на Европе Плюс.

Какой прекрасный день! 7 мая, день радио. Отмечаем вместе. И если вдруг хочешь поздравить нас, то ты можешь это сделать в группе ВКонтакте «Европа плюс Ярославль». Ну или просто вообще рассказывай, как твой день, как настроение. И вообще осталась буквально одна пятница. И привет, долгие выходные. Есть ли планы на них? Тоже рассказывай, все там же. В середине часа не пропусти гороскоп на завтрашний день. Ну и, конечно же, море классных треков. Совсем скоро услышишь Авалона Рокстана. А еще Lost Frequencies. Здесь с тобой буду я, Алина Стефанова, и прямо сейчас встречаю KDDK.

работа и, конечно, напоминает его первый трек, с которым он залетел вообще во все возможные эфиры, но все равно работа классная и, между прочим, сейчас она уже засветилась в Еврохит ТОП-40. С прошлой недели с 35-й строчки стартовала она, поэтому, если трек тебе нравится, то прямо сейчас заходи на сайт europaplus.ru в специальный раздел Еврохит ТОП-40 и поддерживай Авалона своим лайком. А уже завтра, в пятницу, вместе с Алексом Мануйловым будем подводить итоги этой недели. Ну а пока встречай еще один классный трек. Это Baby Doll

0: Лана Дель Рей только что здесь на Европе Плюс напоминает о том, что лето недалеко. Так же, как и еще крутые треки, которые буквально через пару мгновений прозвучат. Это будет Алан Уолкер и Изабелла, еще Сирил. Также гороскоп на завтрашнюю пятницу. Не пропусти и дождись. Реклама.
1: Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте ярвернисаж.ру.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
7: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
8: 12+.
9: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: гороскоп.
1: Каким будет твоя завтрашняя пятница, 8 мая, узнаешь прямо сейчас. Овны, не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Тельцы, окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение. Близнецы, возможно, встреча с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе. Раки, завтрашний день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч. Львы, завтра многое покажется возможным и легко выполнимым. Девы, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут. Весы, небольшая поездка сложится удачно, вы получите массу эмоций. Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов. Стрельцы, сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро. Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите завтрашний день в компании самого себя. Водолеи, будьте настойчивее, многие моменты удастся разрешить только под вашим напором. И рыбы, прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке.
2: Гороскоп.
3: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погода, сейчас в Ярославле и Ярославской области облачно с прояснениями. Температура воздуха плюс 12 градусов.
2: Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
3: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
2: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ООО «СЗ Строительный трест номер 9». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
5: Ищите бытовую технику? В ТК «Тандем» все в одном месте. Встраиваемая, крупная и мелкая техника для кухни и дома. Все в дом. Выбирайте лучшее для уюта и комфорта уже сегодня. Ярославль, Полушкина, роща 9, строение 14.
6: Беру пассажиров по пути.
7: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
8: Для деловых и занятых.
9: Для экономных.
10: Для заботящихся о своем здоровье.
8: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. www.vliga.com.
11: АО «Эльба», Угарин, 125-440-0-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
12: Говорят, если встретишь ее, обретешь счастье и удачу. Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Хедлайнеры события. Диджеи и музыканты. Лилова. Мосс. Холли Молли. Майндо. Наташа Вокс. Сони Вайб и другие. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
14: Больше хитов. Больше музыки.
15: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Европа плюс Ярославль, группа ВКонтакте для твоих приветов, поздравлений и сообщений. Юлия пишет: «Привет, Европа плюс, поздравляю вас всех с Днем радио и всех слушателей. Европа плюс — лучшая радиостанция в России». Ну вот тут даже не поспорить, спасибо большое, Юлия. Ну и, конечно же, следующий трек для наших постоянных слушателей — Дуа Липа, «Don't Start Now», в продолжении вечернего онлайна.
1: Европа плюс.

0: елка в завершении вечернего онлайна на Европе Плюс. Но до конца часа не пропустим Маклемор и Райана Льюиса. Еще акцент сэра и Миша Миллер порадует тебя треком Don't Leave. Онлайн на Европе Плюс вернется к тебе уже завтра в 13.00. Я, Алина Стефанова, желаю тебе классного вечера и крутого настроения. И всех еще раз с праздником, с Днем Радио.
1: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты... Ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у

0: или заказывай доставку.
1: А утром будет перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: радио номер один в России.
1: Так, так, так, 7 вечера в Москве уже. Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
2: Костя, привет. Всем добрый вечер. ОСАГО оказалось убыточным. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян и разработан необычный велозвонок. Подробности далее. Задержки авиарейсов России из-за ограничений полетов достигли почти суток. Например, рейсы Turkish Airlines из Москвы в Далман и Анталию выбились из графика на 22 часа. Также есть многочасовые задержки на направлениях Стамбул, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. По данным Минтранса, в столичных аэропортах на сегодня опаздывали 30 рейсов. Пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают бесплатные комнаты. Напомню, накануне 8 аэропортов России временно прекращали работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. ОСАГО оказалось убыточным в 60 регионах России по итогам первого квартала. Выплаты превысили сборы. Специалисты связывают это с недобросовестными действиями граждан, которые зарабатывают на страховке. Для борьбы с мошенниками создаются специальные группы, которые взаимодействуют с полицией и прокуратурой. При этом средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10% до 119 тысяч рублей, а средняя премия осталась на уровне 7645 рублей. Центробанк объяснил рост спроса на наличные уровни. Россиян это связано с подстройкой к налоговым изменениям и перебоями с интернетом. В марте и апреле этого года сберегательная активность населения оставалась высокой, но предпочтения смещались в сторону накопительных счетов и коротких вкладов. При этом регулятор зафиксировал некоторый отток средств с депозитов. Отключение мобильного интернета также побуждают граждан и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей. Роскомнадзор в апреле отразил более 1200 атак, DDoS-атак на системы государственного управления и операторов связи. Максимальная мощность одной из них достигла 1 терабайта в секунду, а продолжительность почти 5,5 дней. Чаще всего атаки совершались из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции. Основной удар пришелся на телекоммуникационную отрасль. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Чешский автопроизводитель представил необычный велозвонок. Он создан для того, чтобы пробиться сквозь наушники с шумоподавлением. Вместе с учеными инженеры обнаружили частоту от 750 до 780 Гц, которую активное шумоподавление не успевает заглушить. Дополнительный резонатор создает быстрые нерегулярные удары, которые алгоритмы не могут подавить. В итоге человек в наушниках слышит звонок, а дополнительные секунды на реакцию измеряются десятками метров. Новинка уже протестирована велокурьерами в некоторых европейских городах. Курьеры остались довольны. И расскажу о курсах валют уже на завтра. Доллар торгуется на отметке 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: приятная история прямо сейчас на Европе Плюс. Это Леон и Калум Скотт. Стей. Оставайся. Обязательно оставайся с нами, потому что мы играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Повторял, повторяю и буду повторять это, потому что, ну, действительно, это правда, это действительно так, и это действительно ты можешь проверить в любую секунду. Например, в ближайшие 15 обещаю тебе встречу с одним из лучших треков весны, но он, по сути, уже летний. Боб Синклар и Кайза, услышим «I Can Wait», ну а также Кнарлс Баркли, суперхит «Crazy». Обожаю эту историю. Послушай.
1: Реклама. Старлок. Любые дверные замки и фурнитура в наличии. Старлок. Толбухина, 58.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Подробности запись по телефону 23 10 70.
8: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
9: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: синоптики обещают, что похолодает немножко. Ну, как похолодает? Не до минуса, конечно. Ну, плюс 15-13 градусов днем. Что тоже в целом неплохо. Знаете, я что-то как-то сегодня даже немножко напрягся от 28 градусов. Иду, что-то прям очень жарко, а сам про себя думаю, господи, а вечером-то надо после полуночи куда-то тоже добираться до дома, и, соответственно, тогда будет уже не так жарко, и так будет холодно-холодно. Думаю, господи, да как ты вот эти вот качели уравновесить? А тут 15 градусов, нормально, 15 днем, 15 вечером, все без изменений. Можно надеть любимый плащ, куртку и свободно добраться. Но можно еще греться и классной музыкой. Например, впереди отличный жаркий трек от Bruno Mars, I Just Might, но прежде Post Malone. И лучший трек зимы, это я точно говорю, Cold, скоро.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Рекопарк. 66-27-66.
3: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23-10-80. 23-10-80. 16+.
4: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг.
5: Врум-врум.
6: Исправить прикус? Стоматология Стоматоша. Брекеты? Стоматология Стоматоша. Ровные зубки? Стоматоша.
7: Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
8: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
9: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

история, I Just Might на Европе Плюс. Данное мгновение 19:49 в Москве, и мы с вами идем вперед уверенными шагами. Пятница на подходе, ну и музыка тоже. Музыка, куда ж без нее, здесь, на радиостанции номер один в России. Black Eyed Peas и Just Can't Get Enough. Прежде Ava Max, Spot a Fake. Кстати говоря, Ava Max, как и Black Eyed Peas, уже были на первой строчке нашего Еврохит Топ 40.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки. Поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Европа Плюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: дальше. Хиты дальше. Любимая музыка дальше. Радиостанция номер один в России. Будь с нами. Идем вперед.
1: Европа Плюс. Радио.